0: Tuned in and turned up. 107.5 Bermuda. Streaming at 5.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Али